0: Добро утро, Бустян. Про телефона.
1: Добро утро, Бустян.
0: Да се видимо в Пленици. Рад би вас все виду. Все актуалоце, все екипе. Я съм всяко лето в Пленици. Тай ток да се поздравимо. Аха. А та утрена екипа. Нерота бом сабо пропело. Нерота, пса.
1: Приде Неро. Бустян и Неро. Ин,
2: Jaz bi spoznala Nerota.
1: Doga ne bi.
2: Nero je zihre tak vesel, prijazen pas.
1: Nero praznuje danes. Nero, Nero bože Nero.
3: Nero je on pas, ki se smeji.
1: Je sigurno črne barve. Je tako, Boštjan.